0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: like a rainbow.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области вводят штрафы за купание детей без присмотра. Соответствующий законопроект представили на заседании Комитета Заксобрания по вопросам законодательства и местного самоуправления. За нарушение запрета родителям грозит штраф на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, должностным лицам от 3 до 5 тысяч. Как отметила старший помощник прокурора области Ирина Онищенко, основная причина гибели детей на воде – отсутствие контроля со стороны взрослых. За последние 3 года на водоем области утонули 10 детей. В Челябинской области в последние выходные июня испортится погода. С европейской территории России придет циклон, который принесет сильные дожди и грозы. Есть вероятность града и штормового ветра. Температура снизится. В Челябинске синоптики обещают максимум плюс 22. По области чуть выше или ниже этого значения. Дата 26 июня 2026 стала самой популярной для свадеб в этом году. Южноуральцы пошли на рекорд. В четверг зарегистрироваться решили почти 800 пар. Из-за высокого спроса ЗАГСы пошли навстречу молодоженам и расширили географию торжеств. Регистрация брака впервые пройдет на Аркаиме. Также одной из площадок станет Пушкинский зал библиотеки имени Пушкина. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь ожидается, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: It's really not important.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Там, где живет музыка. Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В ближайшие две недели Общественная палата Челябинской области проведет мониторинг транспортной инфраструктуры региона. Специалисты оценят состояние аэропорта, железнодорожного и автовокзала Челябинска. Инициатива стала частью общероссийской кампании по повышению доступности транспортных услуг для семей с детьми. Для этого Общественная палата страны разработала специальные чек-листы. Они охватывают наличие оснащения комнат матери и ребенка, игровых зон, удобных парковочных мест, отдельных стоек регистрации, а также возможность сопровождения семей сотрудниками вокзалов. 27 июня на площади Революции в Челябинске пройдет главный молодежный фестиваль года «Молфест-2026» в программе образовательные и творческие выставочные площадки спортивной активности. Главным музыкальным событием вечера станет выступление группы «The Hatters», а также на сцену выйдут блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты». Генеральный информационный партнер «Молфеста» – телеканал ОТВ, который представит на мероприятии интерактивную площадку молодежного подкаста «Наше все». По соседству с ОТВ будет фотозона от агрегатора развлечений «Челгид». С 12 до 19 часов гостей двух площадок ждут увлекательные развлечения и призы. Южноуральцы чаще берут отпуска в июне и октябре, показало исследование аналитиков ВКТЭК. При этом в большинстве регионов страны картина выглядит иначе. На первом месте июль, на втором – июнь и на третьем – декабрь, когда многие берут отпуск на новогодние каникулы. Весенний всплеск отпусков наблюдается в марте. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь ожидается, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. I can use a better friend than the one I've got my shadow. Even when the sun goes down, he will leave me by myself. In the morning he returns, but he doesn't ever say much. So I don't want to ride alone down this dark and lonesome road.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске на ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC. И Зендая рассказала, что ее первое свидание было на новом Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. 18 и 19 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров, от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки. В программе трибьюты Эрику Клэптону, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions и Metallica. На фестивале также прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов. Среди специальных событий – авторские мастер-классы Ольги Кормухиной и Алексея Белова из золотого состава группы «Парк Горького». Площадки будут работать с 12 часов до 22:45. Вход на концерт свободный, без предварительной регистрации.
0: Exclusive News.
1: На пресс-туре к фильму «Человек-паук. Совершенно новый день» Зендая призналась, что ее первое свидание прошло в кино на фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Том Холланд, ее муж и исполнитель роли Питера Паркера в современных фильмах Марвел, в шутку возмутился: «Как ты могла?» Зендая ответила: «Знаю, знаю, но в итоге все обернулось хорошо». «Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Премьера запланирана на 31 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Прообразом первой работы Фаберже стало яйцо из датской королевской сокровищницы. В 18 веке в Дании изготавливали ювелирные пасхальные яйца с курочкой-сюрпризом внутри. По принципу матрешки в курочке хранилась корона. Император Александр III подарил супруге Марии Федоровне, бывшей датской принцессе Дагмар, аналог работы Карла Фаберже. Этот подарок и послужил основой целой коллекции. Принимая за работу, Карл Фаберже должен был придерживаться формы яйца. Содержимое – связать с жизнью царской семьи и не допускать самоповторов. Император в нетерпении интересовался сюжетом новой работы, на что ювелир всегда отвечал: «Ваше Величество будет довольно». Всего было сделано 71 яйцо, более 50 – императорские. И каждый сюрприз – чудо в миниатюре. Самый знаменитый – это точная копия кареты коронации Николая II. Самые неожиданные – маникюрный набор и карта империи с Транссибирской магистралью. После смерти Александра III его преемник Николай II продолжил традицию отца. Теперь подарки работы Фаберже получали две венценосные дамы – супруга и мать императора. Лишь один подарок – георгиевское яйцо – Мария Федоровна смогла вывести в 1918 году, уезжая из России в Данию. В ювелирной работе использовались не только благородные металлы. В предреволюционные годы многие мастера фирмы Фаберже отправились на фронт. И в тяжелые для страны времена Александра Федоровна получила в подарок яйцо военное стальное. А в 1917-м для Марии Федоровны было изготовлено яйцо из карельской березы. Знак двуглавого орла, клеймо Фаберже, придает ювелирным яйцам художественную ценность и добавляет к рыночной стоимости дополнительные нули. Работать под Фаберже пытались многие. И в конце 20 века в Нью-Йорке даже состоялась выставка подделок. Подлинные же работы есть в коллекции 5 стран – России, Америки, Великобритании, Монако и Швейцарии. Самая большая в мире коллекция яиц сейчас находится в Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, вторая по размерам в Оружейной палате. Еще по одному в экспозиции Эрмитажа и Минералогического музея, где находится еще 8 императорских подарков, до сих пор неизвестно.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 36 тысяч человек числятся пропавшими без вести в результате землетрясений в Венесуэле. По меньшей мере 164 человека погибли. Такие данные сообщает телеканал Sky News. Ранее уполномоченный президент страны Делси Родригес заявляла о почти 1000 пострадавших. Землетрясения в Венесуэле произошли в среду вечером. С разницей около 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой до 7,5. В Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы после смерча. Волонтеры уже доставили в город 11 тысяч литров воды и начали раздачу горячего питания. Сегодня стартует выдача 320 наборов с продуктами и бытовой химией. Напомню, что в результате удара стихии 22 июня было повреждено более 120 домов. Сейчас жители разбирают завалы и ждут оформления компенсации за ущерб. Военной подготовки в школах станет в 2,5 раза больше. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с сентября на нее отведут ровно половину уроков по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Среди новшеств – это обязательные курсы по работе с беспилотниками и возвращение учебных сборов. Идеологическую часть усилят новым предметом – духовно-нравственная культура России. В его основу лягут истории 83 героев, включая бойцов спецоперации, о которых снимут цикл фильмов. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов. Уведомления об изменении сроков отображаются только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. Визовый центр рекомендует подавать документы заранее, минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном –

0: Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей. И Том Хэнкс разрешил Дисней использовать ИИ, чтобы озвучивать Вуди из истории игрушек своим голосом. Актер Стивен Сигал не может продать элитный особняк в Подмосковье в течение уже полугода. Он снизил цену на 50 миллионов рублей, сообщил ЦИАН. По информации телеграм-канала Шот, Сигал готов удвоить эту скидку. Он предлагает за 650 или даже 600 миллионов рублей участок 15 соток с двумя домами, хозяйским и гостевым. Особняк расположен в коттеджном поселке Конус в Одинцовском городском округе. Главный дом занимает площадь 500 квадратных метров. Он выполнен в стиле американской классики. В коттедже 4 спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната. Рядом с территорией находятся охраняемые пляжи. Кроме того, в гостевом доме обустроены бани и сауна. Сигал заявил, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Актер живет в Подмосковье с 2019 года. Он получил российское гражданство в 2016.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Том Хэнкс заявил, что в будущем Дисней сможет использовать ИИ для воссоздания голоса персонажа Вуди из франшизы «История игрушек», даже если он сам не вернется к роли. «Время побеждает всех. Вопрос в том, смогут ли собрать какую-то версию меня. Каждое слово, которое мы когда-либо записывали для «Истории игрушек», где-то сохранено в цифровом виде. Они смогут составить из этого все, что захотят», — сказал Хэнкс. При этом актер признал, что идея существования его персонажа без его участия благодаря нейросетям кажется ему пугающей. Также он подчеркнул, что согласится на участие в потенциальной шестой части франшизы только в том случае, если проект будет действительно оправдан с художественной точки зрения. Если делать еще одну историю игрушек, на это должна быть веская причина. Фильм должен быть действительно хорошим, новым и свежим. Нельзя снимать продолжение только потому, что людям нравится название, отметил актер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я расскажу, как выбрать вазу для вашего интерьера. Каждая ваза по отдельности прекрасна. Вазы порой работают как декор, и ее можно покупать, глядя на то, подходит ли она по текстуре и цвету к вашему интерьеру или нет. Но если ваза подбирается для того, чтобы в ней стоял букет, важно обратить внимание, что формы букетов бывают разные, и вазы тоже разные. Я разделяю вазы на три типа. Первый тип – это вазы с широким горлышком. Это сложные вазы в декорировании. В них красиво смотрятся только очень пышные букеты и профессионально собранные композиции. Малое количество цветов в таких вазах выглядит, как правило, слишком куца. Второй тип – это вазы пузатые с узким горлышком. Такая классическая версия вазы, к которой мы привыкли с детства. Это самая сложная позиция. Важно, что в такой вазе совершенно не смотрятся одинокие ветки или цветы. Слишком раскидистый букет может выглядеть в ней так, будто ему недостаточно места, будто в том самом горлышке его зажали. Если букет маленький, то смотрится он куца по сравнению с вазой очень невнушительно. Очень важно подобрать букет по пропорции так, чтобы вместе с вазой он смотрелся роскошно. Третий тип вазы самый подходящий и самый универсальный. Я их называю вазы-колбы. Это когда ширина вазы и ширина горлышка одинаковые или почти одинаковые. В таких вазах хорошо смотрятся и одинокие ветки, и букеты, собранные в композицию. Или даже просто охапка цветов. Колбы могут быть разной высоты. Очень широкие, низкие, высокие и узкие. И, конечно же, экстремально высокие и экстремально низкие вазы тоже требуют индивидуального подхода. Но колба средней высоты будет самой универсальной вазой в вашем посудном гардеробе. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области усилен контроль за топливным рынком. Из-за ажиотажного спроса на ряде АЗС введены лимиты. Власти сообщают об организации дополнительных поставок и просят сообщать о фактах отсутствия топлива или завышения цен на электронную почту штаба. В соседних регионах Урала продажа бензина уже ограничена 40 литрами в одни руки. Врачи Челябинской областной клинической больницы вошли в десятку лучших сосудистых хирургов России. Как сообщил академик Юрий Белов, за прошлый год наши медики провели 52 сложнейшие гибридные операции, став лидерами на Урале по внедрению самых передовых и безопасных методов лечения. Правительство России частично списало бюджетные долги 8 регионам, включая Челябинскую область. Общая сумма прощенных долгов составила свыше 48 миллиардов рублей, что стало поощрением за инвестиции в социально значимые проекты. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что это решение способствует устойчивому развитию экономики страны. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске на ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC. И Зендая рассказала, что ее первое свидание было на новом Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. 18 и 19 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров, от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки. В программе трибьюты Эрику Клэптону, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions и Metallica. На фестивале также прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов. Среди специальных событий – авторские мастер-классы Ольги Кормухиной и Алексея Белова из золотого состава группы «Парк Горького». Площадки будут работать с 12 часов до 22:45. Вход на концерт свободный, без предварительной регистрации.
0: Exclusive News.
1: На пресс-туре к фильму «Человек-паук. Совершенно новый день» Зендая призналась, что ее первое свидание прошло в кино на фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Том Холланд, ее муж и исполнитель роли Питера Паркера в современных фильмах Марвел, в шутку возмутился: «Как ты могла?» Зендая ответила: «Знаю, знаю, но в итоге все обернулось хорошо». «Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Премьера запланирана на 31 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: Областному национально-культурному празднику Сабантуй в Челябинской области исполнилось 70 лет. Он пройдет 4 июля возле деревни Норкино Аргаяшского муниципального округа при поддержке губернатора Челябинской области в рамках Года единства народов России. В гостях в студии Радио 100 директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 70 лет Сабантую. Такая потрясающая дата, круглая, юбилей. На Южном Урале он уходит корнями в кочевые обряды степных народов и насчитывает более сотни лет. Как выглядел первый праздник плуга и где он прошел на Южном Урале?
2: А, уважаемые слушатели, в Челябинской области Сабантуй, как широкое праздничное действие, взял старт в 20-х годах прошлого столетия. Это был точечный праздник, который проходил в селах и районах области. Во время Великой Отечественной войны праздник встал на паузу. Но уже в 1956 году Сабантуй был восстановлен первым центром татарской башкирской культуры совместно с библиотекой Бабича. И вот так началась история городского Сабантуя. Из 50-х годов городской Сабантуй проходил на территории парка имени Гагарина и парка культуры Металлургического района. Однако появление городского Сабантуя не отменило сельские районные праздники. И на сегодняшний день в регионе проходит более 20 Сабантуев. Вы можете увидеть в группе Дома дружбы народа в Челябинской области ВКонтакте каждую субботу-воскресенье в каком-то муниципальном округе или сельском районе проводится Сабантуй. Вот, например, 20-го он прошел в Челябинске, в деревне Каскиново Кусинского муниципального округа. И вот еще также будет второй Сабантуй в Уфалее. Я знаю, Сабантуй будет в Кослях. Ну и, конечно же, наш главный Сабантуй, которого мы очень ждем, он пройдет 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа.
1: В прошлом году как раз областный Сабантуй побил рекорд посещаемости, более 50 тысяч посетило. Да, в этом году сколько планируется на юбилейный праздник и вообще что новенького ждет гостей?
2: Действительно, прежде всего, яркий праздник традиционной тюркской культуры. И, конечно, в этот год мы, как организаторы, мы ждем башкирские юрты, мы ждем татарские подворья. Ашинский округ, они нам везут, дружный двор. То есть в нем будет татарское, башкирское, славянское, чувашское и казачье подворье. У нас на Сабантуй будут избы, будут юрты, у нас будут шатры. Наш Сабантуй уже давно вышел за собственные границы и превратился в площадку дружбы и единения народов, проживающих на территории Южного Урала. В программе праздника большая концертная программа у Челябинской филармонии и Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан. И впервые к нам приезжает Государственный орден дружбы народов, ансамбль песни и танца Республики Татарстан с большой концертной программой. Конечно же, народные забавы, перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне, лазанье по шесту, спортивные состязания, традиционная борьба курыш, скачки на лошадях. Это, конечно, зрелищные соревнования для настоящих мужчин. Ремесленная ярмарка, возможность приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры и попробовать национальные блюда. Детский Сабантуй, площадка национального мастерства для юных участников. Ну и, конечно, самая красота – это городок юрт и подворье, потому что действительно яркий национальный колорит, он всегда там, потому что это замечательные, готовые, живые фотозоны.
1: Ключевые как раз символы праздника – это борьба куреш и конные скачки. Какую роль они играли в древности, что символизирует на сегодняшний день?
2: Конные скачки, они были всегда в праздниках. Надо сказать, что важная часть наследия тюркских народов – это действительно вот борьба куреш и конные скачки. У борьбы глубокие корни. В древности ее использовали и как развлечение на праздниках, и как элемент военной подготовки воинов. Со временем куреш стал неразрывно связан с народными гуляниями, например, сабантуем или наврузом. На таких событиях куреш действительно сердце программы. Именно здесь определяют батыра, победителя, который традиционно награждается ценным призом и обычно живым бараном. Спортивные и воспитательные цели были, потому что сегодня куреш – это еще и официальный вид спорта. Соревнования проводятся на разных уровнях, а в учебных заведениях борьбу включают в программы физического воспитания. Также объединяющая роль, потому что куреш объединяет людей разных возрастов, социальных групп и даже регионов. Такие состязания привлекают не только местных жителей, но и туристов. И, конечно, способствуют культурному обмену.
1: А как изменился формат детского сабантуя? Какие активы активности вот предлагают самым юным участникам?
2: Да, детский Сабантуй, он вообще стал полноценной площадкой. В Аргаише это очень красивая площадка, в Березах красивое место, прямо отдыха, замечательное для детей. Для юных участников там будут организованы мастер-классы, будет концертная программа, а также там пройдут игры народов Урала. Мы с огромной радостью ждем детский Сабантуй. Действительно, вот эта преемственность. Очень здорово, что вообще Сабантуй – это у нас семейный праздник. Это 0+. Мы очень рады, что люди, действительно, они приезжают на Сабантуй. Праздник у нас безалкогольный. И они приезжают просто общаться, дружить.
1: Ну, это действительно замечательно, что и для детей есть занятия, что они не просто смотрят на вот эти взрослые все развлечения.
2: Да-да-да, отдельная площадочка.
1: А Юлия Александровна, региональные есть различия между челябинским Сабантуем и, допустим, Сабантуй в Татарстане или Башкирии?
2: Безусловно. Исторический контекст. Если взять татар. Изначально праздник был связан с началом весенних полевых работ. Позже, после принятия ислама, его стали отмечать в период самого сева. А с 20 века дата сместилась ближе к летнему солнцестоянию. У татар существовал обычай карга-баткасы, простите, мой татарский, грачиная каша. Коллективное угощение детей кашей из собранных продуктов, которые проводили 1 мая. У башкир башкирский Сабантуй сохранил больше черт древних общенародных собраний, которые устраивали перед откачевкой на летние пастбища. А у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после каргатуя. Это встреча весны, а у восточных еще позже. Подготовительные обряды. У татар задолго до праздника девушки долго вышивали узоры на полотенцах, платках, рубахах. Эти подарки потом они собирали для победителей состязаний. Также перед Сабантуем дети ходили по домам собирать крупу, масло и яйца для общей каши в большом котле. А яйца, окрашенные в луковой кожуре, продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощения. У башкир существовал похожий обычай. Дети собирали по дворам крашеные яйца. За день-два до праздника также готовили награды победителям будущих турниров. Сегодня на нашем областном празднике этого нет. Но в деревнях эти обычаи сохранились. На сельских сабантуях это есть.
1: Есть ли у вас личное самое яркое впечатление?
2: Каждый праздник – это своя изюминка. На одном празднике больше юрт, на другом ты запоминаешь какие-то артефакты. Да? Допустим, тысячелетний Коран был один раз у нас представлен. В прошлом году на нас обратили внимание федералы. Мы попали в федеральный проект «Земля предков». Мы, как организаторы, мы просто влюбляемся вот в эти мероприятия. Потому что мы живем ими, и мы любим тех людей, с кем мы работаем.
1: Ну, давайте, Юлия Александровна, пригласим, да, наших слушателей на Сабантуй.
2: Дорогие друзья, ждем вас 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского муниципального округа на областной национально-культурный праздник Сабантуй. Приезжайте всей семьей. Рахим и Тагес. Добро пожаловать.
1: Спасибо вам огромное за интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Москва поддержала запрос Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по атаке на автобус. Речь идет об ударе по автобусу в Брянской области, перевозившему детскую футбольную команду из белорусского Гомеля в Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, 28 из которых дети. В результате атаки пострадали 8 человек. Погибла жена тренера, сопровождавшая спортсменов. Россия рассчитывает на принципиальную оценку произошедшего инцидента, который был назван преступлением против гражданского населения. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя нашей страны Анна Евстигнеева. Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Ограничения затронули еще два предприятия республики, сообщили в Россельхознадзоре. Ранее по результатам системных нарушений ведомство просило армянскую сторону временно прекратить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые участвовали в инспекции. Это компании МФ «Экспорт» и «Инвест Плюс». В их отношении был введен режим усиленного лабораторного контроля, который выявил нарушения, передает ТАСС. Таким образом, ограничения затронули поставки всей рыбной продукции из Армении на российский рынок. Apple объяснила удаление приложений ВК соблюдением санкционных правил. Компания пояснила, что действует в соответствии с законами тех юрисдикций, в которых осуществляют свою деятельность. Ранее Минцифры призвала ФАС рассмотреть ситуацию с удалением приложений ВК из App Store. В министерстве действия Apple назвали политически мотивированными. В ведомстве отметили, что не получали от американской компании аргументированной позиции о наличии оснований для ограничения работы сервисов. В России с начала года ликвидировано свыше 500 сим-боксов и изъято 500 000 сим-карт, задействованных в мошеннических схемах. В МВД подчеркнули, что владельцам такого оборудования грозит уголовная ответственность за соучастие в обмане граждан. Наказание может составить до 6 лет лишения свободы. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Сигал продает особняк в Подмосковье со скидкой в 100 миллионов рублей. И Том Хэнкс разрешил Дисней использовать ИИ, чтобы озвучивать Вуди из истории игрушек своим голосом. Актер Стивен Сигал не может продать элитный особняк в Подмосковье в течение уже полугода. Он снизил цену на 50 миллионов рублей, сообщил ЦИАН. По информации телеграм-канала Шот, Сигал готов удвоить эту скидку. Он предлагает за 650 или даже 600 миллионов рублей участок 15 соток с двумя домами, хозяйским и гостевым. Особняк расположен в коттеджном поселке Конус в Одинцовском городском округе. Главный дом занимает площадь 500 квадратных метров. Он выполнен в стиле американской классики. В коттедже 4 спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната. Рядом с территорией находятся охраняемые пляжи. Кроме того, в гостевом доме обустроены баня и сауна. Сигал заявил, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Актер живет в Подмосковье с 2019 года. Он получил российское гражданство в 2016.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Том Хэнкс заявил, что в будущем Дисней сможет использовать ИИ для воссоздания голоса персонажа Вуди из франшизы «История игрушек», даже если он сам не вернется к роли. «Время побеждает всех. Вопрос в том, смогут ли собрать какую-то версию меня. Каждое слово, которое мы когда-либо записывали для «Истории игрушек», где-то сохранено в цифровом виде. Они смогут составить из этого все, что захотят», — сказал Хэнкс. При этом актер признал, что идея существования его персонажа без его участия благодаря нейросетям кажется ему пугающей. Также он подчеркнул, что согласится на участие в потенциальной шестой части франшизы только в том случае, если проект будет действительно оправдан с художественной точки зрения. Если делать еще одну историю игрушек, на это должна быть веская причина. Фильм должен быть действительно хорошим, новым и свежим. Нельзя снимать продолжение только потому, что людям нравится название, отметил актер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Завтра, 27 июня, в Челябинске состоится главный молодежный фестиваль года «Молфест-2026». С полудня и до вечера площадь Революции превратится в центр притяжения для активной молодежи. В программе тематические площадки «Мечта», «Гордость», «Единство», а также выступления группы «The Haters», блогера Николая Соболева и проекта «Казаки делают хиты». Генеральный информационный партнер ОТВ предложит интерактивную площадку «Подкаст». «Наше все» с мастер-классами и подарками. Информационный партнер-агрегатор развлечений «Челгид» организует фотозону с квестами и призами. Вход на фестиваль свободный. В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный конкурсу «Культурная столица года». Его провел депутат фракции «Справедливая Россия» Николай Новичков, обсудив с экспертами и представителями регионов текущую деятельность Омска как культурной столицы 2026 года, а также планы Челябинска, который готовится принять этот статус в 2027 году. Новичков привел Челябинск в пример, отметив, что город начал подготовку к победе заранее, и этот риск полностью оправдался. Парламентарий подчеркнул, что конкурс уже четвертый год подряд активно развивает культурную жизнь российских городов. В Челябинске за первые полгода произошло 99 ДТП с электросамокатами. Пострадали 61 человек, из них 25 дети. Госавтоинспекция усиливает рейды. Недавно к ответственности привлекли 10 нарушителей. Самые частые причины аварий – это пересечение дороги и перевозка пассажиров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается небольшой дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске на ВДНХ пройдет фестиваль прогрессивной музыки с трибьютами Linkin Park, Pink Floyd и AC/DC. И Зендая рассказала, что ее первое свидание было на новом Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом. 18 и 19 июля на ВДНХ пройдет международный фестиваль прогрессивной музыки. Он объединит наследие рок-классики с современными музыкальными направлениями. Участвуют более 150 коллективов из России, США, Франции, Грузии, Узбекистана, Ирландии, Израиля, Кубы и других стран. Они исполнят композиции самых разных жанров, от джаза и кантри до арт-рока, гранжа и психоделической музыки. В программе трибьюты Эрику Клэптону, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions и Metallica. На фестивале также прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича в авторских обработках для камерных составов. Среди специальных событий – авторские мастер-классы Ольги Кормухиной и Алексея Белова из золотого состава группы «Парк Горького». Площадки будут работать с 12 часов до 22:45. Вход на концерт свободный, без предварительной регистрации.
0: Exclusive News.
1: На пресс-туре к фильму «Человек-паук. Совершенно новый день» Зендая призналась, что ее первое свидание прошло в кино на фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Том Холланд, ее муж и исполнитель роли Питера Паркера в современных фильмах Марвел, в шутку возмутился: «Как ты могла?» Зендая ответила: «Знаю, знаю, но в итоге все обернулось хорошо». «Совершенно новый день» станет четвертым фильмом о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Предыдущая часть франшизы завершилась тем, что Питер попросил доктора Стрэнджа заставить мир забыть о его личности супергероя. Премьера запланирана на 31 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ России пресекла деятельность террористического сообщества, которым управлял 17-летний подросток из Дагестана. По версии следствия, группировка действовала под координацией украинских спецслужб и была причастна к поджогам церквей, повреждению машин и минированию объектов не только в России, но и в странах Запада. Организаторы сети готовили контент для вербовки радикалов в США и Европе прямо из Киева. В данный момент задержанный лидер сообщества дает признательные показания. Ведется расследование. Компания «Мегафон» получила специальный приз «Лучшее человекоцентричное использование IT и искусственного интеллекта» на форуме HR Expo про людей. Награда вручена за инновационный подход к управлению персоналом. Оператор внедрил AI-ассистента на платформе Happy Job, который анализирует опросы сотрудников, интерпретирует комментарии и формирует готовые рекомендации для руководителей. Это позволило добиться рекордного показателя вовлеченности персонала – 93,8%, что является лучшим результатом среди всех телеком-компаний. Директор по корпоративной культуре Мария Илюкина подчеркнула, что такая система обеспечивает продуктивную управленческую культуру. В России с начала года ликвидировано свыше 500 сим-боксов и изъято 500 000 сим-карт, задействованных в мошеннических схемах. В МВД подчеркнули, что владельцам такого оборудования грозит уголовная ответственность за соучастие в обмане граждан. Наказание может составить до 6 лет лишения свободы. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов. Уведомления об изменении сроков отображаются только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Ранее максимальный срок рассмотрения обращений составлял 40 дней. Визовый центр рекомендует подавать документы заранее, минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается небольшой дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Мистер

0: when I'm here all by myself on Bitter Street. Depress на Bitter Street на радио 100 Челябинске 13:22. Я у Лидиева всех приветствую. Ну что, друзья, сегодня красивая дата. 26.06.2026. Возможно, кто-то из наших радиослушателей сегодня отправится в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения. Если это так, то я вас поздравляю. Живите долго и счастливо. Возможно, есть те, кто на такие красивые даты загадывает желания. Также желаю, чтобы все ваши мечты исполнялись. Ну, а всем остальным просто хорошего дня и побольше любимых композиций в нашем эфире. Прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Beatles Yesterday».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
4: У них честный кэшбэк на популярные категории.
5: Удобное, понятное приложение.
6: Есть доставка карты.
7: Дружелюбный, живой колл-центр.
3: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
8: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Адриана Челентано звучит на радио 113.35 в Челябинске. Ну что, друзья, пятница долгожданная, а это значит, в нашем эфире звучит афиша выходного дня. Сегодня Соня Дегтярева подготовила для вас обзор самых интересных мероприятий, которые можно будет посетить уже завтра, в субботу. Взяла комментарии их организаторов, поэтому рекомендую послушать и выбрать, куда отправитесь. Афиша будет в нашем эфире в 13.45. Но прежде много музыки. Maroon 5 скоро Daylight. А в рубрике «Summertime» сейчас «Amazonics».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль молодежи и лето в красках. Как провести выходные в городе? Уже в эту субботу площадь Революции станет центром притяжения для активной и талантливой молодежи Южного Урала. С полудня до 11 вечера развернется масштабный фестиваль «Молфест», посвященный празднованию Всероссийского дня молодежи. В этом году он пройдет под концепцией «Мечта, гордость, единство». В программе образовательные, творческие и выставочные площадки, встречи с известными спикерами, спортивные активности и интерактивные зоны. Главным музыкальным событием вечера станет выступление группы «The Hatters». Также на сцену выйдут блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты». Генеральным информационным партнером выступает телеканал ОТВ, который представит на мероприятии интерактивную площадку молодежного подкаста «Наше все». Здесь гости фестиваля смогут посетить мастер-класс от ведущих подкаста, подать заявку на участие в проекте, сфотографироваться с символом ОТВ верблюжонком Отвином и получить подарки от телеканала. По соседству с ОТВ будет фотозона от агрегатора развлечений «Челгид», где пройдут интересные квесты и конкурсы с подарками. Вход на фестиваль свободный. Для участия в мероприятии необходима регистрация через чат-бот в мессенджере Макс без возрастных ограничений. Насыщенную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке, продолжает пресс-секретарь Азиза Аишева.
2: 27 июня вас ждут сразу два интересных мероприятия. Во-первых, в 10:30 в выставочном зале публички пройдет мастер-класс для детей «Лето в красках» – занятие по нетрадиционному рисованию. Маленькие художники освоят необычную технику – они будут рисовать пальцами. Дети научатся передавать свои чувства и фантазии с помощью цвета и формы и, конечно, получат заряд ярких эмоций. Узнать подробнее и записаться можно по телефону 266-62-96. А днем в 12 часов на площади Революции стартует площадка «Русский дом собирает друзей» в рамках молодежного фестиваля «Молфест». Это уникальное событие объединит людей разных поколений и культур. Что вас ждет? Стильная фотозона для памятных снимков, чтение стихов русских поэтов, знакомство с обычаями народов нашей страны и книжная выставка о национальных кухнях.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Ярких вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Kings of Convenience и Fast звучат на радио Стом почти 2 часа дня в Челябинске. Сейчас у нас будет еще один дуэт в эфире. В рубрике Люкс Тайм услышим Нэт Кин Кол и Нэтали Кол. Композиция называется Unforgettable. А сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Суд в Челябинской области вынес приговор трем подросткам, которые до смерти избили мужчину. Инцидент произошел в феврале этого года в поселке Локомотивный. Трое пьяных молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет напали на 31-летнего мужчину и нанесли ему множественные удары, от которых он скончался в больнице. По информации Следственного комитета, виновным назначено наказание от 4 до 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Родители осужденных также выплатят супруге погибшего почти 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО с трудоустройством и профессиональной адаптацией. По словам заместителя министра обороны Анны Цивилевой, бойцы обладают уникальными качествами, которые необходимо эффективно применять в гражданской жизни. Фонд заключил более 3000 соглашений с работодателями, трудоустроив свыше 4000 человек. Около 15 тысяч ветеранов обратились за переподготовкой. В Челябинской области 82 бойца получили рекомендации на открытие собственного дела по социальному контракту. Также ветераны активно участвуют в чемпионате «Обилимпикс», демонстрируя профессиональное мастерство. В Челябинске за первые полгода произошло 99 ДТП с электросамокатами. Пострадали 61 человек, из них 25 дети. Госавтоинспекция усиливает рейды. Недавно к ответственности привлекли 10 нарушителей. Самые частые причины аварий – это пересечение дороги и перевозка пассажиров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается небольшой дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади.

0: 71-27-95 и 8-982-356-96-53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кайли Миноук, Red Blooded Woman на радио 100. Челябинске 14 часов 24 минуты. Ну что, друзья, новое исследование. Ученые определили, что за последние 60 лет поп-музыка стала более негативной и агрессивной. Вместо композиции о дружбе, верности и поддержке, которые слушали в 60-х, 70-х годах, сегодня музыканты чаще поют о конфликтах и токсичной любви. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования ученых из Университета Королевы Марии в Лондоне. В качестве примера сотрудники университета привели такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, которые транслировали ценности преданности и поддержки, а современные лидеры хит-парадов фокусируются на обидах, конфликтах или психологических травмах. Ну что ж, друзья, разной музыки много, но на радио 100 звучат хиты прошлых лет, а это значит, что процент добрых композиций о вечных ценностях у нас высок. Поэтому продолжайте слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Мировой бестселлер» тому подтверждение композиция от Перри Кома. Называется она «For the Good Times».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

София Карлсон, Лауд, называется композиция. В Челябинске 14:47. Ну что, друзья, в центре Челябинска ходят тучки. Сегодня весь день синоптики обещают нам осадки, но пока дело до них не дошло. Впрочем, держите зонт поблизости, потому что по прогнозу погоды дожди возможны до конца недели. Но у нас в эфире всегда хорошо, несмотря на погодные условия, потому что звучат ваши любимые композиции. Брайан Адамс, скоро будет Cloud No. 9, а прямо сейчас Hoover Phonic послушаем «The Wrong Place».

0: Simple Red Sunrise на Радио 100. Почти 3 часа в Челябинске. Далее Бетти Мидлер у нас прозвучит в рубрике Люкс Тайм с песней The Rules. А сразу после встречайте Антона Образцова с мировыми новостями.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Пострадавших при жесткой посадке вертолетов в Красноярском крае нет. Об этом РИА Новости, сообщил представитель экстренных служб. Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск. Предварительно он проводил лесоавиационные работы. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Разрушений на земле после ЧП с вертолетом под Красноярском нет. Следователи проводят проверку нарушений правил безопасности. Ограничение, введенное Россельхознадзором на ввоз рыбы из Армении, не повлияет на обеспечение российского рынка этой продукции и не приведет к росту цен на нее. Так считают в Рыбном союзе, пишет Интерфакс. Наращивание поставок из других стран, а также рост выпуска продукции российских форелеводческих хозяйств позволит избежать роста цен на форель. Как сообщалось ранее, Россельхознадзор ограничил поставки живой рыбы и рыбной продукции из Армении из-за отсутствия ее прослеживаемости и претензий в сфере безопасности. Ведомство, в частности, не исключили, что под видом армянской форели в Россию может возиться продукция других, в том числе недружественных стран. Аномальная жара, с которой столкнулись многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом сообщила Международная климатическая организация, передает ТАСС. Во Франции, Испании, Италии и Великобритании, а также ряде других стран, температура превышает плюс 40. Власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий. Фиксируется перебой в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост числа несчастных случаев. Опасность прихода аномальной жары в ближайшие дни уже объявлена на западе Беларуси. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства. На втором месте по востребованности стоят отрасли строительства, транспорта и логистики, жилищно-коммунального хозяйства. Наименьшее количество вакансий, по ее словам, демонстрируют торговля, услуги и индустрия гостеприимства. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, дождь, местами сильная гроза, возможен град. Ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Сюза, Personal Jesus на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». Напоминаю, что каверы на известные композиции вы можете слушать в начале каждого часа. Ну а мы продолжаем наш музыкальный эфир. С вами сегодня я, Оля Деева. В Челябинске 15 часов и 18 минут. На календаре 26 июня. Друзья, и сегодня День Блаженства. Есть такой прекрасный праздник. Дата располагает. Давайте почувствуем настоящее блаженство. Разные варианты могут быть, от чего вы его испытываете, но чувство действительно приятное. Я думаю, что блаженство можно легко испытать от прослушивания любимой музыки. Она же доставляет нам настоящее удовольствие. Поэтому делайте звук погромче и будем слушать Билли Джоэла в мировом бестселлере, а также трио у нас сейчас в эфире прозвучит. Будут это Бруно Марс, Андерсон Пак и Силксоник с композицией «Skate».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Тейлор Свифт с композицией «Hours» звучит на радио «Стол». Челябинск, 15:43, друзья. Буквально через несколько минут в эфире начнется рубрика «Дома хорошо». Она выходит у нас каждую неделю. Дизайнер Марина Кутипова дает рекомендации, как сделать наши квартиры и дома еще красивее. На этой неделе рассуждаем, какие вазы можно выбрать в интерьер и какой букет будет гармонично смотреться в той или иной вазе. Кстати говоря, в нашей группе ВКонтакте на стене уже опубликован пост с записью рубрики, а также с фотографиями, чтобы вы могли наглядно все увидеть. Заходите. Из музыки прямо сейчас Glenn Medeiros, «Nothing's Gonna Change My Love for You».

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня я расскажу, как выбрать вазу для вашего интерьера. Каждая ваза по отдельности прекрасна. Вазы порой работают как декор, и ее можно покупать, глядя на то, подходит ли она по текстуре и цвету к вашему интерьеру или нет. Но если ваза подбирается для того, чтобы в ней стоял букет, важно обратить внимание, что формы букетов бывают разные, и вазы тоже разные. Я разделяю вазы на три типа. Первый тип – это вазы с широким горлышком. Это сложные вазы в декорировании. В них красиво смотрятся только очень пышные букеты и профессионально собранные композиции. Малое количество цветов в таких вазах выглядит, как правило, слишком куца. Второй тип – это вазы пузатые с узким горлышком. Такая классическая версия вазы, к которой мы привыкли с детства. Это самая сложная позиция. Важно, что в такой вазе совершенно не смотрятся одинокие ветки или цветы. Слишком раскидистый букет может выглядеть в ней так, будто ему недостаточно места, будто в том самом горлышке его зажали. Если букет маленький, то смотрится он куца по сравнению с вазой очень невнушительно. Очень важно подобрать букет по пропорции так, чтобы вместе с вазой он смотрелся роскошно. Третий тип вазы самый подходящий и самый универсальный. Я их называю вазы-колбы. Это когда ширина вазы и ширина горлышка одинаковые или почти одинаковые. В таких вазах хорошо смотрятся и одинокие ветки, и букеты, собранные в композицию. Или даже просто охапка цветов. Колбы могут быть разной высоты. Очень широкие, низкие, высокие и узкие. И, конечно же, экстремально высокие и экстремально низкие вазы тоже требуют индивидуального подхода. Но колба средней высоты будет самой универсальной вазой в вашем посудном гардеробе. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Фил Коллинз, Do You Remember, на радиосту. Почти 16 часов в Челябинске. Далее слушаем Лизу Экдаль с песней Then That в рубрике Looks Time. А следующий час начнем с новостей о происходящем в регионе. Для вас подготовил выпуск Антон Образцов.
1: Looks Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, днем 27 июня, а также ночью и днем 28 июня в отдельных районах ожидаются опасные погодные явления. В регионе пройдут сильные и очень сильные дожди, местами ливни, возможны грозы, днем град, местами крупный. При грозах порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В Челябинске продолжается масштабная экологическая реабилитация реки Миас. Завтра там появятся еще две новые машины для уборки водорослей. С 15 июня после нереста уже работает один новый комбайн «Водогор». Также из реки извлекли 250 тысяч кубометров донных отложений. Всего по проекту предстоит поднять со дна около 600 тысяч кубов. В селе Долгодеревенское открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» с залом-трансформером для единоборств. Об этом рассказал в своем канале «Макс» губернатор Алексей Текслер. Внутри комплекса разместили тренажеры и классы для хореографии. Доступны самые разные секции – от хоккея и легкой атлетики до традиционной лапты и масс-рестлинга. В большом зале могут играть футболисты. К работе с местными детьми привлекли сильных специалистов, в том числе по программе «Земский тренер», отметил глава региона. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: You should know I'm a ways past the point where my

0: JP Sex Like That на радио 100, Челябинске 16:15. Ну что ж, друзья, завтра Челябинск будет отмечать День молодежи. Площадь Революции станет центром притяжения для активной и талантливой молодежи Южного Урала. Там пройдет молодежный фестиваль «Молфест». В программе будут образовательные, творческие, выставочные площадки, встречи с известными спикерами, разные интерактивные зоны. Приедет к нам группа «Hatters», а также на сцену выйдут блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты». Генеральным информационным партнером выступает телеканал ОТВ. Он представит на мероприятии интерактивную площадку молодежного подкаста «Наше все», где гости фестиваля смогут посетить мастер-класс от ведущих подкаста, а также подать заявку на участие в проекте. Ну что ж, друзья, время прогуляться и отметить День молодежи. Но мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Джоза Сен прозвучит, а в рубрике Кавервилл сейчас Джейн Дубок, Радио Гага.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Extreme More Than Words на Радио 100. В Челябинске 16:33. Друзья, у нас в этом часе, помимо музыки, будет звучать рубрика «Культурный код». Готовит ее для вас наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. Сегодня поговорим о областном национально-культурном празднике «Сабантуй». Пройдет он 4 июля возле деревни Норкино в Аргаяшском муниципальном округе. И Кристина пригласила к нам в гости директора Дома дружбы народов Юлию Лапидус. Юлия нам расскажет много интересных подробностей о истории Сабантуя, в том числе о том, как он появился именно в нашем городе и что нас ждет в этом году на празднике. Все подробности через несколько минут. Но прежде музыка. В рубрике «Summertime» сейчас «Flabby, the sea of you».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на радіо 100.
1: Областному национально-культурному празднику Сабантуй в Челябинской области исполнилось 70 лет. Он пройдет 4 июля возле деревни Норкино Аргаяшского муниципального округа при поддержке губернатора Челябинской области в рамках Года единства народов России. В гостях в студии «Радио 100» директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 70 лет Сабантую. Такая потрясающая дата, круглая, юбилей. На Южном Урале он уходит корнями в кочевые обряды степных народов и насчитывает более сотни лет. Как выглядел первый праздник плуга и где он прошел на Южном Урале?
2: А, уважаемые слушатели, в Челябинской области Сабантуй, как широкое праздничное действие, взял старт в 20-х годах прошлого столетия. Это был точечный праздник, который проходил в селах и районах области. Во время Великой Отечественной войны праздник встал на паузу. Но уже в 1956 году Сабантуй был восстановлен первым центром татарской башкирской культуры совместно с библиотекой Бабича. И вот так началась история городского Сабантуя. Из 50-х годов городской Сабантуй проходил на территории парка имени Гагарина и парка культуры Металлургического района. Однако появление городского Сабантуя не отменило сельские районные праздники. И на сегодняшний день в регионе проходит более 20 Сабантуев. Вы можете увидеть в группе Дома дружбы народов Челябинской области ВКонтакте каждую субботу-воскресенье в каком-то муниципальном округе или сельском районе проводится Сабантуй. Вот, например, 20-го он прошел в Челябинске, в деревне Каскиново Кусинского муниципального округа. И вот еще также будет второй Сабантуй в Уфалее. Я знаю, Сабантуй будет в Кослях. Ну и, конечно же, наш главный Сабантуй, которого мы очень ждем, он пройдет 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа.
1: В прошлом году как раз Сабантуй побил рекорд посещаемости, более 50 тысяч посетило. Да, в этом году сколько планируется на юбилейный праздник и вообще что новенького ждет гостей?
2: Действительно, прежде всего, яркий праздник традиционной тюркской культуры. И, конечно, в этот год мы, как организаторы, мы ждем башкирские юрты, мы ждем татарские подворья. Ашинский округ они нам везут, дружный двор. То есть в нем будет татарское, башкирское, славянское, чувашское и казачье подворье. У нас на Сабантуй будут избы, будут юрты, у нас будут шатры. Наш Сабантуй уже давно вышел за собственные границы и превратился в площадку дружбы и единения народов, проживающих на территории Южного Урала. В программе праздника большая концертная программа у Челябинской филармонии и Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан. И впервые к нам приезжает Государственный орден дружбы народов, ансамбль песни и танца Республики Татарстан с большой концертной программой. Конечно же, народные забавы, перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне, лазанье по шесту, спортивные состязания, традиционная борьба корыш, скачки на лошадях. Это, конечно, зрелищные соревнования для настоящих мужчин. Ремесленная ярмарка, возможность приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры и попробовать национальные блюда. Детский Сабантуй, площадка национального мастерства для юных участников. Ну и, конечно, самая красота – это городок юрт и подворье, потому что действительно яркий национальный колорит, он всегда там, потому что это замечательные, готовые, живые фотозоны.
1: Ключевые как раз символы праздника – это борьба курэш и конные скачки. Какую роль они играли в древности и что символизирует на сегодняшний день?
2: Конные скачки, они были всегда в праздниках. Надо сказать, что важная часть наследия тюркских народов – это действительно вот борьба курэш и конные скачки. У борьбы глубокие корни. В древности ее использовали и как развлечение на праздниках, и как элемент военной подготовки воинов. Со временем курэш стал неразрывно связан с народными гуляниями, например, с сабантуем или наврузом. На таких событиях курэш действительно сердце программы. Именно здесь определяют батыра, победителя, который традиционно награждается ценным призом и обычно живым бараном. Спортивные и воспитательные цели были, потому что сегодня курэш – это еще и официальный вид спорта. Соревнования проводятся на разных уровнях, а в учебных заведениях борьбу включают в программы физического воспитания. Также объединяющая роль, потому что курэш объединяет людей разных возрастов, социальных групп и даже регионов. Такие состязания привлекают не только местных жителей, но и туристов. И, конечно, способствуют культурному обмену.
1: А как изменилось изменился формат детского сабантуя? Какие активности вот предлагают самым юным участникам?
2: Да, детский сабантуй, он вообще стал полноценной площадкой. В Аргайше это очень красивая площадка, в Березах красивое место, прямо отдыха, замечательное для детей. Для юных участников там будут организованы мастер-классы, будет концертная программа, а также там пройдут игры народов Урала. Мы с огромной радостью ждем детский сабантуй. Действительно, вот эта преемственность. Очень здорово, что вообще сабантуй – это у нас семейный праздник. Это 0+. Мы очень рады, что люди действительно они приезжают на сабантуй. Праздник у нас безалкогольный. И они приезжают просто общаться, дружить.
1: Ну, это действительно замечательно, что и для детей есть занятия, что они не просто смотрят на вот эти взрослые все развлечения.
2: Да, отдельная площадочка.
1: А Юлия Александровна, региональные есть различия между челябинским сабантуем и, допустим, сабантуй в Татарстане или Башкирии?
2: Безусловно. Исторический контекст. Если взять татар. Изначально праздник был связан с началом весенних полевых работ. Позже, после принятия ислама, его стали отмечать в период самого сева. А с 20 века дата сместилась ближе к летнему солнцестоянию. У татар существовал обычай карга-баткасы, простите мой татарский, грачиная каша. Коллективное угощение детей кашей из собранных продуктов, которые проводили 1 мая. У башкир башкирский сабантуй сохранил больше черт древних общенародных собраний, которые устраивали перед откачевкой на летние пастбища. А у западных и юго-западных башкир сабантуй устраивали на следующий день после каргатуя. Это встреча весны, а у восточных еще позже. Подготовительные обряды. У татар задолго до праздника девушки долго вышивали узоры на полотенцах, платках, рубахах. Эти подарки потом они собирали для победителей состязаний. Также перед сабантуем дети ходили по домам собирать крупу, масло и яйца для общей каши в большом котле. А яйца, окрашенные в луковой кожуре, продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощения. У башкир существовал похожий обычай. Дети собирали по дворам крашеные яйца. За день-два до праздника также готовили награды победителям будущих турниров. Сегодня на нашем областном празднике этого нет. Но в деревнях эти обычаи сохранились. На сельских сабантуях это есть.
1: Есть ли у вас личное самое яркое впечатление?
2: Каждый праздник – это своя изюминка. На одном празднике больше юрт, на другом ты запоминаешь какие-то артефакты. Да? Допустим, тысячелетний Коран был один раз у нас представлен. В прошлом году на нас обратили внимание федералы. Мы попали в федеральный проект «Земля предков». Мы, как организаторы, мы просто влюбляемся вот в эти мероприятия. Потому что мы живем ими, и мы любим тех людей, с кем мы работаем.
1: Ну, давайте, Юлия Александровна, пригласим, да, наших слушателей на сабантуй.
2: Дорогие друзья, ждем вас 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского муниципального округа на областной национально-культурный праздник «Сабантуй». Приезжайте всей семьей. Рахим и Тагэс. Добро пожаловать.
1: Спасибо вам огромное за интервью. И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Майли Сайрус «Easy Lover» на Радио 100. Почти 17 часов в Челябинске. Уже традиционно завершаем час рубрики «Люкс Тайм», в которой на этот раз Габриэла Андерс прозвучит. Песня называется «Wanting», а затем новости о том, что происходит в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил в своем канале в МАКС, что предприниматели смогут использовать в том числе это решение для оценки использования различных форс-мажоров, а жители, у которых в связи с отключением электроэнергии пострадала бытовая техника и другое оборудование, могут теперь обратиться в муниципальные комиссии за возмещением ущерба. Около 1000 спасателей 16 стран направлены в Венесуэлу после мощных землетрясений, произошедших ранее на этой неделе. В этом заявил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке, передает Интерфакс. Он также объявил, что для оказания помощи Венесуэле выделено 15 миллионов долларов из фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. По данным на этот момент, в результате землетрясений в Венесуэле погибли не менее 235 человек, пострадали более 4000. Сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра, объявленный зоной бедствия. Поиски пострадавших и оценка ущерба продолжаются. Российское приложение «Телега», альтернативный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. Разработчики объявили о закрытии приложения из-за отсутствия возможности обеспечить полную локализацию и соответствовать действующим требованиям. По их словам, на это в том числе повлияли внешние ограничения технологических платформ, включая удаление из App Store. Пользователям с активной платной подпиской «Телега Плюс» вернут оплату, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова, который пройдет в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее мэр румынского города Эмиль Бок выступил против демонстрации российской символики во время турнира. Напомню, 18 мая Международная федерация гимнастики сняла с российских спортсменов все санкции. Федерация гимнастики России назвали действия властей Клуж-Напоки прямым нарушением майского решения исполкома World Gymnastics. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, дождь ожидается, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду. Предстоящей ночью температура воздуха 13 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений. Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лизаона, Yesterday. Это была рубрика «Кавер Виль» на волне 100. Челябинске 17:16. Друзья, музыкальные новости для вас. Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite. Певицу можно найти в режиме Battle Royale с 26 июня в игровом магазине. Также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Sour и недавно вышедшей второй пластинкой. Там же доступны эмоции, основанные на хитах «Good for you» и «Maggots for Brains». Кроме того, в игре можно найти три песни Родриго и можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke. Ну что ж, друзья, кто любит игры, особенно Fortnite, вот такая новинка. Ну а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере у нас Крис Ри, «The Blue Cafe», а прямо сейчас Мадонна, «What it feels like for a girl». Cut the hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Годен Проджект звучат на радио 100 в Челябинске, 17:36. Ну что, друзья, в этом часе афиша выходного дня. Готовит ее для вас Софья Дегтярева. Рекомендую внимательно послушать, потому что завтра в Челябинске будет происходить масса, да, интереснейших мероприятий, которые однозначно стоит посетить. Афиша будет в 17:45 звучать. Прежде музыка в рубрике «Summer Time» Астро Джильберта «Once Upon a Summer Time».
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль молодежи и лето в красках. Как провести выходные в городе? Уже в эту субботу площадь Революции станет центром притяжения для активной и талантливой молодежи Южного Урала. С полудня до 11 вечера развернется масштабный фестиваль «Молфест», посвященный празднованию Всероссийского дня молодежи. В этом году он пройдет под концепцией «Мечта, гордость, единство». В программе образовательные, творческие и выставочные площадки, встречи с известными спикерами, спортивные активности и интерактивные зоны. Главным музыкальным событием вечера станет выступление группы «The Hatters». Также на сцену выйдут блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты». Генеральным информационным партнером выступает телеканал ОТВ, который представит на мероприятии интерактивную площадку молодежного подкаста «Наше все». Здесь гости фестиваля смогут посетить мастер-класс от ведущих подкаста, подать заявку на участие в проекте, сфотографироваться с символом ОТВ верблюжонком Отвином и получить подарки от телеканала. По соседству с ОТВ будет фотозона от агрегатора развлечений «Челнит», где пройдут интересные квесты и конкурсы с подарками. Вход на фестиваль свободный. Для участия в мероприятии необходима регистрация через чат-бот в мессенджере Макс без возрастных ограничений. Насыщенную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке, продолжает пресс-секретарь Азиза Аишева.
2: 27 июня вас ждут сразу два интересных мероприятия. Во-первых, в 10:30 в выставочном зале публички пройдет мастер-класс для детей «Лето в красках» – занятие по нетрадиционному рисованию. Маленькие художники освоят необычную технику – они будут рисовать пальцами. Дети научатся передавать свои чувства и фантазии с помощью цвета и формы и, конечно, получат заряд ярких эмоций. Узнать подробнее и записаться можно по телефону 266-62-96. А днем в 12 часов на площади Революции стартует площадка «Русский дом собирает друзей» в рамках молодежного фестиваля «Молфест». Это уникальное событие объединит людей разных поколений и культур. Что вас ждет? Стильная фотозона для памятных снимков, чтение стихов русских поэтов, знакомство с обычаями народов нашей страны и книжная выставка о национальных кухнях.
1: Для лиц старше 6 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Ярких вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Элтон Джон, Can You Feel the Love Tonight? На радио Storm. Что ж, друзья, чувствуете любовь сегодня? Надеюсь, что хотя бы любовь к музыке всегда с вами. Именно поэтому вы выбираете волну Storm. В рубрике Lux Time сейчас Кэти Милуа, услышим There Does the Ocean Go, а новый час начнем с новостей о происходящем в регионе. Вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер провел заседание Совета главных врачей Челябинской области. Обсудили модернизацию операционных блоков. В этом году на Южном Урале планируется оснащение больниц современным рентгенохирургическим оборудованием, что позволит повысить качество лечения. Также речь шла о перспективах развития детской стоматологии. Отдельно глава региона остановился на теме наставничества в системе здравоохранения. Губернатор отметил, что в Челябинской области эта работа ведется системно, а поддержка молодых специалистов остается одним из важнейших направлений кадровой политики в медицине. С 7 июля в Челябинске начнется третий этап гидравлических испытаний на сетях водоснабжения. Без горячей воды на 2 недели останутся более 800 многоквартирных домов, 93 частных дома, 96 учреждений социальной сферы, сообщает администрация города. Опрессовка пройдет во всех районах областной столицы, кроме металлургического и центрального. Челябинский театр оперы и балета после летнего перерыва распахнет двери 17 сентября. В афише нового 71-го сезона постановки, которые долго не выходили на сцену, свежие премьеры и праздничный концерт к юбилею. Первым покажут спектакль «Князь Игорь», который не появлялся в репертуаре 1,5 года. Это произведение имеет для театра особое значение. Ровно 70 лет назад именно с него начинался творческий путь челябинской труппы. Сейчас постановка идет в обновленной версии режиссера Екатерины Василевой. Всего за историю театра это уже 4-я редакция «Князя Игоря». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха в ночные часы плюс 13 градусов, завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Beloved звучат на радио 100 в Челябинске 18:12. Ну все, друзья, очередная рабочая неделя закончилась. Можно вот так вот какие-нибудь документы вверх бросать, чтобы они разлетались в разные стороны, а мы убегали из офиса. Какие-то вот такие ассоциации у меня возникли. Я вас поздравляю с вечером пятницы, с грядущим уикендом, с отдыхом. Планируйте что-нибудь интересное обязательно. Наслаждайтесь свободным временем, но не забывайте слушать любимую радиостанцию. В этом часе в мировом бестселлере Брюс Спрингстин у нас будет звучать «Streets of Philadelphia». А в рубрике «Cover Wheel» сейчас Хелена «I just can't get you out of my head».
1: «Cover Wheel» на радио 100.

0: Два Sessions Black Coffee на волне 100. Челябинске 18:35. Рассказываю, где можно слушать любимое радио, если нет радиоприемника поблизости у вас. Мы звучим в интернете. Заходите на сайт radio.stfm.ru, либо к нам в группу ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп 24 часа в сутки. Кроме того, мы есть в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100% комфорта. И сейчас комфорт у нас будет создавать рубрика «Summertime», в которой Роза Пэсос прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Прообразом первой работы Фаберже стало яйцо из датской королевской сокровищницы. В 18 веке в Дании изготавливали ювелирные пасхальные яйца с курочкой-сюрпризом внутри. По принципу матрешки в курочке хранилась корона. Император Александр III подарил супруге Марии Федоровне, бывшей датской принцессе Дагмар, аналог работы Карла Фаберже. Этот подарок и послужил основой целой коллекции. Принимаясь за работу, Карл Фаберже должен был придерживаться формы яйца, содержимое связать с жизнью царской семьи и не допускать самоповторов. Император в нетерпении интересовался сюжетом новой работы, на что ювелир всегда отвечал: «Ваше Величество будет довольно». Всего было сделано 71 яйцо, более 50 императорские. И каждый сюрприз – чудо в миниатюре. Самый знаменитый – это точная копия кареты коронации Николая II. Самые неожиданные – маникюрный набор и карта империи с Транссибирской магистралью. После смерти Александра III его преемник Николай II продолжил традицию отца. Теперь подарки работы Фаберже получали две венценосные дамы – супруга и мать императора. Лишь один подарок – георгиевское яйцо – Мария Федоровна смогла вывести в 1918 году, уезжая из России в Данию. В ювелирной работе использовались не только благородные металлы. В предреволюционные годы многие мастера фирмы Фаберже отправились на фронт. И в тяжелые для страны времена Александра Федоровна получила в подарок яйцо военное стальное, а в 1917-м для Марии Федоровны было изготовлено яйцо из карельской березы. Знак двуглавого орла, клеймо Фаберже, придает ювелирным яйцам художественную ценность и добавляет к рыночной стоимости дополнительные нули. Работать под Фаберже пытались многие, и в конце 20 века в Нью-Йорке даже состоялась выставка подделок. Подлинные же работы есть в коллекции 5 стран – России, Америки, Великобритании, Монако и Швейцарии. Самая большая в мире коллекция яиц сейчас находится в Санкт-Петербурге, в музее Фаберже, вторая по размерам в Оружейной палате. Еще по одному в экспозиции Эрмитажа и Минералогического музея, где находятся еще 8 императорских подарков, до сих пор неизвестно.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Под форс Here Comes the Night. Ну что, друзья, близится вечер пятницы и ее ночь. Думаю, что некоторые из вас этого времени особенно ждут, потому что оно ассоциируется с чем-то радостным. Возможно, пойдете куда-нибудь отдыхать. Я желаю вам отлично провести время. И прощаюсь до завтра, но долго не спите. В эту субботу я у Лидеева буду ждать вас здесь на волне 111 часов утра. А пока музыка продолжает звучать, и в рубрике Lux Time Crystal Gale Don't It Make My Brown Eyes Blue.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области развивается детская стоматологическая служба. Об этом шла речь на совете главных врачей, который провел губернатор Алексей Текслер. Работа ведется в соответствии с поручением президента по повышению доступности помощи, особенно в малых населенных пунктах и на отдаленных территориях. В 2025 году приобрели две стоматологические установки для Кослей и поселка Увельского. В этом году закупили еще 9, которые уже направили в районные больницы. До конца года планируется приобрести еще 4 для медучреждений, оказывающих преимущественно детскую помощь. В Нагайбакском округе продолжается газификация поселков. Работы идут в рамках проекта «Большой ремонт 74» и программы «Доступное и комфортное жилье». В прошлом году газ уже появился в поселках Заречный, Александро-Невский, Арси, Куликовка, Лесные Поляны и Калинина. Началось строительство газопровода от поселка Куропаткинский до Чернореченского и Подгорного, а в Кужебаевском стартовало проектирование. В рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность» появилась еще 31 новая экскурсионная программа на предприятия Южного Урала. Региональный финал программы состоялся на этой неделе в МИАСе. Как отмечают эксперты, подобные экскурсионные маршруты помогают знакомить жителей и гостей региона с промышленным потенциалом Южного Урала, а также решать важные задачи профориентации, продвижения региональных брендов и привлечения кадров. И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, местами сильный. Гроза, возможен град, ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 13 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь. Вставать вместе с солнцем. Ежедневно бегать. Перейти на паровые овощи. Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лайфой. Бестселлер. На Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Образцов. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила Единая лига ВТБ. Иванов занимал должность министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007. После этого был назначен первым заместителем председателя правительства, а затем заместителем. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента. 12 августа 2016 был назначен его специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В 2024 был переназначен на эту должность. Также был членом Совета безопасности. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении. Сейчас россияне находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Скоро бойцов доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве. Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185. Российское приложение «Телега», альтернативный клиент мессенджера Telegram, прекращает работу с 1 июля. Разработчики объявили о закрытии приложения из-за отсутствия возможности обеспечить полную локализацию и соответствовать действующим требованиям. По их словам, на это в том числе повлияли внешние ограничения технологических платформ, включая удаление из App Store. Пользователям с активной платной подпиской «Телега Плюс» вернут оплату, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Аномальная жара, с которой столкнулись многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом сообщила Международная климатическая организация, передает ТАСС. Во Франции, Испании, Италии и Великобритании, а также ряде других стран, температура превышает плюс 40. Власти объявляют красные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий. Фиксируется перебой в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост числа несчастных случаев. Опасность прихода аномальной жары в ближайшие дни уже объявлено на западе Белоруссии. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, дождь ожидается, местами сильный, гроза, возможен град, ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм» –

0: 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

Mine.